Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Лав Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Лав Радио года.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Love Radio. Года.
3: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

мои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама.
1: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
5: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
0: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ОРВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19-142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: дома.
1: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
2: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
3: Куда идем на выходной?
4: На день рождения, Добрострой.
5: Мама, папа, брат и я — экономная семья.
6: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
7: И на вкусняшки хватило.
8: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
12: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте!
13: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
14: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
15: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
16: Достаточно знать адрес надежного производителя.
17: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
18: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
19: «Лав-Радио».

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
3: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+. Празднуем День строителя в Березках. 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
10: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: А в каком магазине можно купить все для школы?
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: Улмакс Мотру. Москва. Улица Красная Пресня, 24. Угарян 102 773 936 44 43. ИНН 770 329 54 63.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: Эхо музыки. Эхо музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Love Radio. Летний сезон.

0: самого утра для того, чтобы сегодня победить. Поэтому я предлагаю настраиваться на шикарный лад этого дня. Мажорный, минорный, неважно какой, главное, чтобы он соответствовал твоим внутренним ощущениям и, конечно же, ожиданиям. Естественно, хорошей музыки будет очень много, сегодня разговоров будет также много, но, естественно, призов, подарков специально для тебя. Ну а пока что Джон Сами, The Wall, Julia Church, Shades of Blue на старте этого часа, ну и, скорее всего, дня. Погнали вместе.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
0: Вместе.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: супер девушка от Анны Нагло Пари Фарбен здесь в эфире Love Radio в утреннем шоу Красавцы Love Radio. Ну а мы постепенно просыпаемся и готовимся к победному вторнику, конечно же. Сегодня второй день этой недели, ну и естественно начался не так давно третий месяц этого летнего сезона. Мы должны успеть все, не только съездить в отпуск, но еще и на даче всякие там сорняки убрать. В общем, все по хозяйству и, естественно, не забываем отдыхать. Ну а пока просыпаемся крутой музыкой, наслаждаемся. The Boss и Magnetic, хорошая работа, будет через пару минут. Дальше Коста Лакоста, Cherry Lady. Ну а далее продолжим. Будь с нами.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20-66-66.
14: Love Radio. Love Radio. Саундтрек твоей любви.
15: Love Radio.

0: верь в свои силы, и все у тебя получится. Ну а если не веришь, то прямо сейчас для тебя звездный гороскоп. Погнали вместе.
1: 3, 2, 1. Стартрек.
2: Овны.
0: Займитесь тем, что давно откладывали, овны.
2: Тельцы.
0: Поддержка близких будет особенно важна сегодня.
2: Близнецы.
0: Приятный сюрприз партнеру укрепит вашу связь и добавит романтических нот в отношения.
2: Раки.
0: Вы совместно совсем забыли о себе. Выделите время на качественный отдых.
2: Львы.
0: Будьте готовы принять важное решение, которое изменит вашу жизнь к лучшему.
2: Девы.
0: Сегодня вы можете получить неожиданные новости от старого друга.
2: Угу. Весы.
0: Ваши идеи могут быть восприняты лучше, чем вы ожидаете.
2: Скорпионы.
0: Вы будете в центре внимания. Это поможет вернуть ситуацию в вашу сторону.
2: Стрельцы.
0: Смена обстановки вам очень пойдет на пользу сегодня.
2: Козероги.
0: А вы делитесь своими планами с окружающими и наблюдайте, как они реализуются.
2: Водолеи.
0: Эмоциональный день, поэтому не бойтесь проявлять свои чувства.
2: Рыбы.
0: Постарайтесь провести вечер с семьей, обсуждая совместные планы на август. Вот такие вот у нас сегодня пожелания от звезд специально для тебя. Ну а через пару минут здесь в эфире Love Radio в утреннем шоу «Красавцы», «Гориллаз», «Feel Good». Это легендарочка, а будут дальше градусы на ресницах. Оставайся.
3: Спонсор рубрики АОСУ.

0: красоточно.ру. 6+.
1: Красавцы. Love Radio.
2: Love Radio. Good. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: красота в исполнении Бенсона Буна. Только что в эфире Love Radio, красавцы с тобой. Ну, я напоминаю тебе, конечно же, что, допустим, для двух слушателей Love Radio это лето уже точно стало особенным. Мы это прекрасно знаем, и я имею в виду победителей грандиозного летнего проекта «Билеты в лет», который уже скоро отправится в Грецию, а также куда? В Италию, верно. Этих людей ждут морские круизы из Сочи на лайнере «Астория Гранде». По системе все включено. Если ты хочешь стать третьим счастливчиком, тогда участвуй в финальном этапе нашего летнего движа, который мы назвали «Турецкий вайб». Внимательно слушай эфир, ну и, конечно же, сказочное путешествие очень даже может стать твоим. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а мы постепенно движемся в финал этого часа. До его конца «Temper City Self-Aware» также будет Мартин Дженсен, Эмбер Ван Дюк и «Ney Can't Come to the Phone». Оставайся неподалеку.
1: Спонсор рубрики АО «Сутер».

0: Красноосуточно.ру.
1: 6+.
2: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
7: Я люблю тебя.
6: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
10: Юлианна Караулова.
11: Сергей Лазарев.
12: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
16: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
17: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Иностранные браузеры стали ограничивать доступ к сайтам российских банков. Появились слухи о тайной свадьбе Джиджи Хадид и Брэдли Купера. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Зарубежные браузеры Safari, Edge и Chrome начали ограничивать доступ к сайтам некоторых крупных российских банков. При попытке открыть страницы пользователи видят предупреждение, которое не дает перейти на сайт. Это связано с переводом финорганизации на сертификаты безопасности Минцифры после введения очередных санкций. Проблемы возникли в том числе у ВТБ, Сбера, Альфа-банка и Промсвязьбанка. Наибольшее количество жалоб поступило из столицы Питера, Самарской и Тюменской областей. Забытые в общественном транспорте багаж будут хранить бесплатно в течение суток. Начиная со второго дня будет взиматься плата. Ее размер каждый перевозчик установит самостоятельно. Правила начнут действовать с 1 сентября. МСД планируется продлить до всех регионов, которые находятся по периметру Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Поезда будут ходить в Тульскую, Владимирскую, Ярославскую и другие области. Джиджи Хадид и Брэдли Купер подогрели слухи о свадьбе. Пару заметили с одинаковыми кольцами на безымянных пальцах.

0: Plus. О других интересных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
1: Благодаря Гале Ростовой, ее новостям и напутствию, день действительно будет классный. Нам же остается только расслабиться и принимать все дары Вселенной. Естественно, и хорошую музыку. Красавцы Love Radio, с тобой мы продолжаем.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
1: Это утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Меня зовут Макс Фабиан. Привет всем, кто здесь, всем, кто уже проснулся, и всем, кто с нами. Пришло время, наконец-таки, мое любимое время пообщаться с вами. Дорогие друзья, давайте сегодня, особенно вот те люди, кому за 30, вспомним, как начинается дружба, но не в детстве, а вот как раз-таки в 30 плюс лет. Какие необычные ситуации приводят к вас к тому, что вы становитесь с людьми друзьями? Ну вот, как вы знакомитесь в этом возрасте, когда уже во многом мы разочарованы в дружбе, там, в чем-то еще, в карьерах, в успехе. Но мы сейчас о дружбе. Как начинать знакомиться в 30+, какие ситуации случались у вас, и вы действительно в этом возрасте или дальше, после него, стали друзьями с людьми. Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Очень интересно это обсудить. А также в наш канал. Я прямо сейчас там оставлю кружочек. Погнали, знакомимся.
2: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: Dance Theory от Madonna здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. 8.08 в Москве. Вот такое хорошее танцевальное настроение. Мы же отправляемся в форум обсуждать, как же знакомиться после 30 лет.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Ну, не просто как знакомиться после 30 лет, а как заводить друзей после 30 лет, когда вот, собственно, как и я, лично уже немного так разочарован в людях, в честности. Ну, я думаю, что со мной многие согласятся. Но не будем о плохом. Как, значит, какие в вашей жизни ситуации случались, что даже после 30 вы заводили хороших, крепких друзей? Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Буду читать, будем общаться, а также в наш канал под кружочком. Так вот, нам Артем уже написал, что ему 34. Артем, привет, доброе утро. И уже он довольно здорово знакомится в очереди в аптеке. А у вас какое давление? А что вы делаете, когда спина болит? Ну и, собственно, общая тема сразу есть. Да, Артем, на самом деле тема такая, как заводить друзей после 30, а не просто познакомиться. Поэтому я надеюсь, что у тебя таким образом какие-то хорошие, добрые друзья появились, и вы вместе аптечные темы какие-нибудь изучаете и обсуждаете, ну и не только. Только аптечные. Друзья, как знакомиться после 30 лет? Расскажите ваши истории, что интересного происходило, когда уже, в принципе, сложно верить в дружбу. Так вот, давайте о хорошем. Какие крутые ситуации в вашей жизни случались, что вы заводили дружбу после 30? Погнали.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Кидс, Макс Фабиан с тобой, и Дуа Лип тоже здесь же. Сезон тренировок в любви прошел. Переходим к нашему форуму, где мы изучаем дружбу после 30.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Так вот, мы сегодня с вами обсуждаем, как заводить друзей после 30, когда уже некоторым даже не особо хочется. У некоторых друзей хватает, а кому-то, в принципе, одиноко. Так вот, я тут по сетям полазил и понял, что есть несколько лайфхаков, как можно завести дружбу, ну, хоть с кем бы то ни было. Так вот, если у вас есть молодой человек или девушка, у них есть, естественно, свои компании, которые раньше вам были незнакомы. Так вот, через бойфренда или через свою девушку можно попытаться постепенно так вливаться в компании людей, с которыми они проводили всю свою жизнь, ну или часть этой жизни, до встречи с вами, и там искать себе людей по интересам. Так вот, интерес — это тоже хорошая история, где можно, как можно, значит, получить в жизни плюс одного, а то и плюс двух или больше друзей. В сообществах, естественно, по этим интересам сегодня очень много разных, хотел сказать, секций, групп. Нет, это в детстве. Сегодня у нас сообщество, действительно. И, ну, если ты, допустим, любишь модный сегодня падл, приходишь даже один или одна поиграть с тренером или же в групповые занятия. И вот так вот вы постепенно-постепенно начинаете заводить отношения дружеские с людьми. А там, может быть, уже и не дружеские. Но мы сегодня с вами о дружбе разговариваем. Как заводить отношения дружеские и дружбу после 30 лет? Какие истории в вашей жизни случались интересные, что вы можете рассказать их, как после 30 лет вы получили в своей жизни плюс одного хорошего друга или подругу.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: Чтобы ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
7: Папа, динозавры в городе.
6: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
7: Ура! Нам приехали динозавры на ЦГЯ. Вперед!
8: Возрастное ограничение 0+.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина 156А и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина 89.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа123.ру.
14: Белые медведи в Магнитогорске?
15: Белые медведи в Магнитогорске!
16: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
17: Билеты в продаже 0+.
18: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Роуз. Совместной работой ночи напролет здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И мы отправляемся дальше в наш форум обсуждать, как же заводить дружбу и друзей после 30 лет. Как ты думаешь?
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Действительно, после 30 не очень-то и просто не то что доверять миру, но и людям в том числе. Поэтому как вы заводите дружбу после 30, как вы знакомитесь, и вообще какие интересные, крутые ситуации с вами случались в этом возрасте, что вы можете рассказать, это в нашем мессенджер Макс, например, по номеру 8-915-300-106-6 или в канале под кружочком есть текст для ваших комментариев. Ну а пока что зачитаю то, что думает и пишет Светлана. Она рассказала, что ее две подруги появились после 35 лет. Одна мама одноклассника, вот, собственно, ее старшего сына, а со второй они познакомились на речке. Вот, собственно, говорит, и так дружу с ними больше 10 лет. Ну, как я и говорил несколько минут назад, что есть кружки по интересам, ну, или дела по интересам. Школа, ну, отдых на речке, там можно познакомиться с кем-то и дружбу завести. Ну, естественно, чтобы ваши интересы совпали, нужно немало усилий приложить, открыться. Ну, а вы пишите. Очень интересно узнать, как же заводить дружбу после 30 лет и не разочароваться. Какие истории у вас есть на этот счет? 8-915-300-106-6 наш мессенджер Макс.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Love Radio. Года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Реклама.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Празднуем День строителя в Березках. 8 августа. Весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы Метео. Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Fastboy, Clock, Born Again здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, это утренний вайб, наше утреннее шоу. Ну и, конечно же, наш форум, где мы обсуждаем, как же после 30 нам заводить друзей.
1: Форум, а что думаешь ты?
0: Когда уже и не хочется, и не можется, и не верится, но все-таки где-то еще теплится надежда, что хорошие люди есть после 30 лет, они встречаются. Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6, ну или в канал под кружочком со мной. Так вот, Мария нам написала очень занятную историю, я с удовольствием рассказываю прямо сейчас. Здоровается она с нами. Всем привет. 3 года назад ехала в поезде в купе с сыном, и нашими соседями были мама тоже с сыном, такого же возраста, как и мой. И мою соседку звали так же, как и меня, Машей. И возраст у нас тоже одинаковый. Познакомились. Сутки пути прошли незаметно за нашей болтовней, говорит Мария. Обменялись телефонами. Вот уже 3 года мы на связи ежедневно. Отношения больше сестринские даже, чем дружеские. Просто две Маши нашли друг друга. Ну, сколько у вас всего общего, Маша? Это очень красивая история. Главное, чтобы муж у вас был разный. Разный муж, чтобы у вас был. А то так, знаешь, сама собой познакомишься в зеркале в этом же самом купе. Ладно же, крутая, конечно же, история. Мы же сегодня поговорили о том, как стоит знакомиться после 30, чтобы ваши какие-то там ожидания реализовались, если можно так выразиться. Как и где искать друзей? На работе, в кружках по интересам или где же еще? Вот в купе, например. На речках тоже друзей у нас находят наши слушатели. Так что спасибо вам за ваши комментарии. Продолжайте писать. Наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. И, естественно,
2: спонсор рубрики АО Суд.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
8: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
13: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
14: Но есть и другой способ.
15: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
16: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
17: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
18: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
19: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
20: А в каком магазине можно купить все для школы?
21: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Вейпы запретят продавать на остановках. Женщина из Колумбии придумала необычный бизнес. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября начнет действовать запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта. Исключением станут торговые точки, что расположены на остановках и являются единственным местом продажи указанной продукции с никотином в населенном пункте. Также с 1 сентября начнут действовать новые правила перевозки пассажиров общественным транспортом. Льготы можно будет подтвердить в цифровом виде через многофункциональный сервис обмена информацией МАКС. В России стартовали продажи среднеразмерного премиального внедорожника STO MX. Автомобиль получил 7 режимов движения, цифровой интерфейс с голосовым ассистентом на русском языке и современные системы помощи водителям. Производство внедорожника осуществляется на заводе АГР в Санкт-Петербурге. Сообщается, что цена на базовую комплектацию составит от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Уилл Смит и звезда фильма Майкл Джафар Джексон отметятся в экшн-триллере под названием «Супермакс». В центре сюжета два агента ФБР. Они расследуют убийство, которое каким-то образом совершили в самой охраняемой тюрьме мира. Дата выхода картины пока неизвестна. Пенсионерка из Колумбии построила бизнес на сплетнях. Женщина встает рано утром, садится возле дома и слушает, что происходит вокруг. Она записывает в блокнот разговоры людей, собирает слухи, делает фотки соседей и замечает, кто в каких отношениях. У находчивой колумбийки можно купить информацию в среднем за 200 рублей в переводе на наши деньги, но цена меняется в зависимости от важности сведений. Иногда женщине платят за сохранение тайны. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Красавцы!

0: в две отдельные. Также между ними можно поставить вентилятор или столик, чтобы комфортно смотреть фильмы и сериалы. Ну или этот столик подойдет, если просто вы не хотите, чтобы ваш партнер ночью нажал кнопку «обратно сдвинуть», и вы, не помирившись, снова стали спать в двуспальной кровати. Вот мне нравится эта история. Главное только не поругаться еще сильнее и не развестись после этого, потому что это вот такая вот история у девушек может вызвать, ну, не то чтобы шок, а просто истерику. Так что, молодые люди, если покупаете такую кровать, имейте в виду, что там уже и развод не за горами. Ладно, погнали дальше слушать Hugh Limmel, Angel, Ultra, Nate, трек номер один в мире прямо сейчас, Moving to the Sun.
1: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: Летаем далеко, летаем высоко на джет-плейне. Это одноименная работа от Рехаба, Вайза и Джей Пи Купера. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И я напоминаю, что в нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз — это морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Так что лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. Ну а 14 августа, как я постоянно повторяю, мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений, своих, естественно, впечатлений, незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции есть на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а через несколько минут диджей Гоша, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичика. Ждем.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Интересный коллаб здесь в эфире Love Radio. Прямо сейчас это Сивиль, Артик, Асти, бриллианты. Интересно, к чему же нас готовят эти артисты? Будем догадываться и ждать новостей. Красавцы, Love Radio с тобой. Продолжаем дальше гороскоп.
1: 3, 2, 1. Стартрек.
0: Займитесь тем, что давно откладывали.
2: Тельцы.
0: Поддержка близких будет особенно важна сегодня для вас.
2: Близнецы.
0: Приятный сюрприз партнеру укрепит вашу связь и добавит романтики в отношения.
2: Раки.
0: Вы совсем забыли о себе. Выделите время на качественный отдых.
2: Львы.
0: Будьте готовы принять важное решение, которое изменит вашу жизнь к лучшему.
2: Девы.
0: Сегодня вы можете получить неожиданные новости от старого друга.
2: Весы.
0: Ваши идеи могут быть восприняты лучше, чем вы даже ожидаете.
2: Скорпионы.
0: Вы будете в центре внимания, это поможет повернуть ситуацию в вашу сторону.
2: Стрельцы.
0: Смена обстановки вам очень пойдет на пользу.
2: Козероги.
0: Делитесь своими планами с окружающими и наблюдайте, как они реализуются.
2: Водолеи.
0: Эмоциональный день, поэтому не бойтесь проявлять свои чувства.
2: Рыбы.
0: И рыбы. Постарайтесь провести вечер с семьей, обсуждая совместные планы на август. Очень классное пожелание для всех знаков зодиака. Я думаю, что у тебя сегодня все получится. Ну а пока отправляемся дальше. Pink Raise Your Glass через минуту-другую.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
3: Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг».
9: Билеты в продаже. 0+.
10: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: The Weeknd, он тоже здесь с нами с атмосферной работой Open Hearts. Ну а дальше мы с тобой переходим к игре DJ Lover, одна из моих любимых. Сейчас расскажу почему. Ну и, конечно же, напомню тебе, что нужно делать. Погнали!
1: DJ Lover
0: здесь, и прямо сейчас мы с тобой будем угадывать, какой же трек сделал определенный диджей, о котором пойдет речь. Почему моя любимая игрушка? Одна из, потому что я танцевальной музыкой занимаюсь уже очень давно, и мне нравится говорить о знаковых фигурах, естественно, на танцевальной, мировой музыкальной танцевальной арене. Ну и сегодня мы с тобой поговорим про одного из самых узнаваемых, естественно, европейских диджеев нового поколения. Его музыка объединяет клубы Европы, Латинской Америки в первую очередь, а имя ассоциируется с солнечной энергией, танцем и свободой, а также летом. Это французский диджей и музыкальный продюсер Флоран Югель, он же, нам проще так его называть, Хьюгель. И очень многие русскоговорящие люди называют его просто Хьюгель. Итак, я тебе поставлю три отрывка песен, и тебе нужно будет угадать, какой же из этих треков написал Хьюгель, и написать в наш мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6 правильный ответ, и, естественно, забрать подарок и еще порадовать всех, естественно, своим правильным ответом. Прямо сейчас давай послушаем три варианта и, в общем, выбирай правильный, пиши в наш Макс. Второй вариант.

Пишите в наш Макс, какой же из этих трех вариантов правильный, кто, а точнее, какой трек написал Флоран Югель. И пока вы пишете свой ответ, расскажу вам немножечко об этом артисте, диджее, продюсере. 7 лет он записывал уже миксы с радио на кассету и менял их в школе на шоколадные круассаны. Спустя 21 год с начала музыкальной карьеры, то есть, получается, в 28 лет он уже выпустил свой первый большой сборник, альбом Longplay. Он называется 21 или 21. В июле вышел этот альбом и сразу занял первое место в мировом чарте Billboard. И это единственный диджей, который сейчас попал на первое место этого чарта. Очень большой, громкий альбом. Ну и прямо сейчас давай посмотрим, какой же трек из этих трех, которые я написал, вы считаете правильным. Значит так, Оксана нам пишет трек номер 2. Оксана, давайте проверим, вот про этот ли мы трек говорим. Вы считаете, что это трек номер 2, он такой и был, и вы считаете, что это Хюгель. И абсолютно правильно считаете, я не знаю, правда, откуда, Оксана, вы это взяли, но вы же девушка, вы очень и очень быстро и первое отгадали. Дарим вам набор для белоснежной улыбки от Президент. Белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую For Calcium, щетку с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Я думаю, что вам будет чем порадоваться от нашего подарка, от нашего спонсора, ну а также слушайте танцевальную музыку. Игра DJ Lover вернется совсем скоро. Спонсор рубрики АОС.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Диджей Лавер. Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
12: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Правила оплаты сверхурочной работы изменятся. В вузах появятся курсы для подготовки будущих родителей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы. Годовой лимит увеличится в два раза до 240 часов. Начиная со 121 часа, оплата за переработку составит не менее чем двойной тариф, а денег можно будет отказаться в пользу отдыха. В Госдуме предложили отменить плату за проезд по трассам на время проведения на них ремонта. По словам депутатов, дорожные работы на платных участках приводят к образованию заторов. Это нивелирует возможность быстрого и комфортного перемещения. Миноборнауки планируют запустить в вузах нашей страны курсы для подготовки студентов к семейной жизни и воспитанию детей. В рамках проекта будут проводиться встречи со специалистами по семейным отношениям и межличностным коммуникациям, экспертами по социальным и психологическим аспектам жизни семьи. В честь Мэттью МакКонахи назовут один из кинотеатров в Америке. Именную табличку установят в заведении в Техасе, родном штате актера. Церемонию открытия проведут 10 августа. Ранее такой же чести удостоились в том числе Кристофер Нолан и Спайк Ли. Алан Ричсон отметится в боевике о мотогонщиках. По сюжету банда мотоциклистов совершает дерзкие ограбления по всему миру. Чтобы поймать их, Интерпол нанимает бывшего гонщика. Он начинает понимать, что руководит операцией его давно пропавший без вести брат. У ленты пока нет названия и даты выхода. В Америке крокодилы на цапы и гидроскутеры для принятия солнечных ванн. Зоологи отмечают, что это не просто забавные случаи, а важнейшая адаптация, которая позволяет хищникам сохранять популяцию за пределами охраняемых территорий. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня.

0: какого значения судьи оценивали участников по тому, как долго они удерживались на волне и насколько уверенно чувствовали себя на доске. Мне кажется, эти новости мы абсолютно точно заслужили, тем более, что все собранные средства отдали местной благотворительной организации. Смотрю я на фотографии этих собак, которые умело, наверное, умело стоят на серфах. И, конечно же, меня больше всего умиляет мопс, который стоит на это, точнее, прыгает с этого серфа с таким лицом, если можно сказать лицом. Что я здесь делаю, где мое печенье, почему вообще я здесь принимаю участие? Я хочу подушку. Так вот, мне кажется, не все собаки хотят по собственной воле участвовать в таком чемпионате мира по серфингу. Но кто же их спросит? Мы же с тобой продолжим прямо сейчас дальше и в Meet Me in the Dark, дальше в Bob Sinclair, Kaiser, I Can Wait.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Beyoncé, Single Ladies в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Прямо сейчас 10:21 в столице, и мне хочется тебе напомнить, что у тебя есть возможность не только слушать вот такую вот крутую музыку на любимой радиостанции, но еще и смотреть интерактивный плейлист «Лав Радио Чат» на телеканале Муз-ТВ. Что это такое? Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе «Лав Радио ВКонтакте». Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах окажутся еще на волнах Лав Радио. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16:00 по московскому и по пятницам в 9 утра по столичному времени также. Категория 16+. Ну а после небольшой паузы с нами Джон Саммит, The Wall, Julia Church, Shades of Blue, далее Алиса Чеботина с новинкой «Зеленые глаза».
1: Реклама.
2: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. В сети магазинов «Милый дом» блоки для записей «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
10: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
9: И на вкусняшки хватило.
11: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
12: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
13: Достаточно знать адрес надежного производителя.
14: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
15: Белые медведи в Магнитогорске.
16: Белые медведи в Магнитогорске.
17: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
18: Билеты в продаже. 0+.
19: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Hearts Redemption здесь в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Красивая, неспешная, но тем не менее танцевальная работа. Ну а мы с тобой сейчас отправимся в рубрику «Это вау». Поговорим о работе, о деньгах. Погнали.
1: Это вау.
0: Действительно, рубрика «Это вау» — это то самое место, где мы можем с тобой узнать, сколько же артисты зарабатывали за совсем легкую, я подчеркиваю, легкую работу, практически ничего не делая. Так вот, история такая, что в 2010 году актриса Джулия Робертс появилась в 45-секундном, я подчеркиваю, секундном рекламном ролике итальянского кофейного бренда. И важная деталь во всем этом — она не произнесла ни одного слова. И за эту непыльную работу ей заплатили примерно 1 200 000 евро. Сколько? Это 1 200 000 евро, это почти 110 миллионов рублей. Представляете себе, в ролике она позировала, в том числе вот, стоя на морской раковине какой-то, а в финале просто подмигнула в камеру. Мне кажется, каждый из нас захотел бы, ну, хотя бы за половину такой стоимости поработать моделью, ничего не делая, ну, подмигнуть в камеру можно, почему бы и нет. Да я бы даже втрое дешевле поработал и даже год бы работал за эти деньги, а вот Джулия Робертс, наверное, родилась под какой-то звездой, ей же и стало, и 110 миллионов рублей получила просто за меньше минуты она постояла, друзья. Ну, наверное, надо как-то присмотреться к работе актрисы, к работе модели, ну или же, я не знаю, родится просто Джулия Робертс. Надеюсь, в следующей жизни так оно и произойдет.
1: Это вау.
2: Лав Радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
3: Реклама. Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
4: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. «Тепло РФ», улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Шакира и Burna Boy здесь в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Работа «Дай-дай». Да мы и даем тебе настроение, заряд на целый день. Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» на этом, правда, откланяться спешит, точнее не спешит, но до завтра я тебя покидаю, вернусь уже выспавшийся, надеюсь. Но, кстати говоря, в финале очень хочется поздравить еще раз наших синхронистов, которые взяли первое место на чемпионате Европы в Париже. Они выиграли произвольную программу, серебро же завоевала Испания, а бронзу Италия. Девчонки молодцы, им большой поклон и, конечно же, рукоплещем аплодисментами. Ну, а я, Макс Фабиан, останусь с тобой еще на 60 минут, послушаем музычку. Ну, а пока Айова, мы и Тейлор Свифт, Шейкер Офф до конца часа. Оставайся.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
2: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
9: Юлианна Караулова.
10: Сергей Лазарев.
9: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: В стране начнет работать единый QR-код для оплаты. Названы последствия для россиян. Дело против Apple. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября начнется поэтапное внедрение универсального платежного QR-кода. Покупателям не придется искать, какой именно код сканировать, он будет один. В то же время эксперты рекомендуют внимательно изучать условия своего банка. По некоторым картам предусмотрен кэшбэк, а при оплате по QR-коду он начисляется не всегда. Полный запрет на Apple не лишит россиян айфонов. По словам экспертов, даже если продажу техники компании в России ограничат, новые гаджеты можно будет купить за границей. Им так происходит в том числе с автомобилями. Напомню, ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливать на устройство Max и Rustor. Заселяться с помощью мессенджера Max можно почти в 200 отелей в 40 регионах нашей страны. Кроме того, доступны опции заселения по военному билету, водительскому удостоверению и загранпаспорту. Власти продолжают системную работу для устранения административных барьеров в сфере туризма. Дэйв Батиста может сыграть Кратоса в сериале «По богу войны». Актер уже ведет переговоры с Amazon, чтобы заменить Райана Хёрста в телеадаптации видеоигры. Напомню, последний выбыл из проекта после того, как получил серьезную травму на съемках. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие и шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
3: Процентов день будет классным, если ты сделаешь свой радиоприемник погромче и впустишь в себя эмоции, которые нам прямо сейчас доставит Леди Гага треком Алехандро, дальше The Bowls с новинкой Magnetic, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще час.

0: Мендес только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот как и еще хиты, встретим на горизонте музыкальном в ближайшие 40 минут One Republic, I Ain't Worried. Добро, море, привет.
2: Море, привет. Я так боялся, что-то не успеть.
0: И после короткой паузы Хьюгель, Эмэйл Анджел, Alternate, Moving to the Sun. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Деоника Foam N 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Деоника 2 Foam Boom всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
11: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
10: И на вкусняшки хватило.
11: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
12: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
13: Достаточно знать адрес надежного производителя.
14: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
15: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: В Корее придумали раздвижную кровать специально для пар, которые уже долгое время живут вместе. Она идеально подойдет, если у вас разные графики жизни, стало слишком жарко или вы просто поругались. По нажатию кнопки на пульте одна двуспальная кровать превращается в две отдельные. Мне нравится эта история. Главное только не поругаться еще сильнее и не развестись.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно. Ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно бедро цыпленка бройлера охлажденное всего 179 рублей 99 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 29 июля по 11 августа. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайлов, Абзелиловский район.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: культурных поисков, часть на португальском, часть на английском, ну а самое главное, что все это на языке чувств, конечно. Алло, Кианита, Looking for Love, только что в эфире Love Radio, и вот кого еще встретим до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес небольшая, но разнообразная компания Филат Фикерас среди счастливых людей One Republic, I Ain't Worried сразу после короткой паузы, ну и еще больше 100% хитов в новом часе.
2: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
16: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
17: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
18: Акведы.
19: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
19: Готовы.
6: Фантастика.
19: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали.
14: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
16: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
9: Юлианна Караулова.
2: Сергей Лазарев.
10: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
20: Категория 12+.
21: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
22: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
23: Делимся

20% бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: DJ Smash, Ёлка, Marshmallow, Taylor Swift. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Sump, My Body Isn't Ready. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Детский вайб.
1: Итак, друзья, я напомню, что мы по-прежнему дарим вам возможность провести отпуск максимально солнечно и незабываемо. И продолжаем суперпроект «Билеты в лето. Турецкий вайб», в котором ты сможешь попытать удачу и отправиться в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас дозванивайся в эфир и выбирай свободную каюту в нашем виртуальном лайнере, чтобы пройти финал проекта. Номер прежний 8495-956-106-6, категория 18+.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Турецкий вайб.
1: Да, это по-прежнему суперпроект «Билеты в лето», турецкий вайб, в котором мы разыгрываем морской круиз в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Чтобы попасть в финал, необходимо, как всегда, занять свободное место в нашем виртуальном лайнере, что прямо сейчас предстоит сделать Валентине. Валентина, привет.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, всем привет.
1: Здравствуйте, да. Ну, я вот тут как-то решил задать вопрос такой. Мне понравилось, я его задаю теперь всем. Хочу у тебя тоже узнать. Получается ли у тебя во время отпуска не выходить на связь с коллегами по рабочим вопросам?
2: Получается.
1: И да. Получается отдыхать, соответственно?
2: Конечно. Я просто игнорирую. Надо отдыхать.
1: А если все-таки, например, приходится по экстренному вопросу связаться, это портит отпуск или нормально? Можно справиться?
2: Да нет, ничего страшного. Можно справиться, можно ответить.
1: Ясно.
2: И дальше отдыхать.
1: Супер. Ну, мы тогда сейчас попытаемся, да, приложить все усилия, чтобы отпуск получился такой вот грандиозный. И можно было еще и действительно провести его, да, без связи по рабочим вопросам. Нам что для этого предстоит? Занять, как всегда, свободное место в нашем виртуальном лайнере. Очень желательно, чтобы оно было именно свободным. Значит, у нас 3 палубы и по 10 кают в каждую. Палуба номер 1, 2 и 3, по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты, Валентина?
2: Я выбираю вторую палубу, первую каюту. Пусть будет.
1: Так, хорошо. Вторая палуба, первая каюта. Правильно тебя услышал, да?
2: Угу.
1: Супер. Ну что ж, идем по рядам, узнаем, свободно там в конце концов или нет.
0: Билеты в лето.
3: Добро пожаловать в каюту.
2: Ура!
1: Немножечко интриги. Да, небольшую паузу добавили, чтобы узнать, конечно, что там свободно. Валентина, я тебя поздравляю, ты проходишь в финал проекта.
2: Спасибо.
1: Да, который состоится 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Мы определим счастливчика, который отправится в Турцию в нашем финальном этапе проекта «Билеты в лето», «Турецкий вайб». Ну и вы, друзья, тоже не забывайте, что у вас есть такая же возможность попытать удачу и пройти в финал проекта, заняв свободное место в нашем виртуальном лайнере. Все подробности и правила акции на сайте lavradio.ru, категория 18+.
0: Билеты в лето в эфире Лав Радио.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Love Radio. Года.
3: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
1: Реклама.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Мэйбл, Don't Call Me Up, только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали!
13: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфа.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Свириной.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
18: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
19: Я люблю тебя.
18: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
20: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
21: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Колоссальный привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут этого часа Purple Disco Machine, Calvin Harris, Sam Smith, на старте John Summit, The Vault и Julia Church, Shades of Blue и много других 100% хитов впереди.

0: у нас дуэт из Норвегии The Bows and Magnetic. Только что в эфире Love Radio. Ну и теперь заглянем на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вот с кем именно проведем остаток этого часа. Под занавес Ольги Серябкина. Асфальт.
2: Но что мне делать, об асфальт?
0: Ведь... Немного раньше Эбен Халлоу. И через пару отличных треков Кэти Перри Олеза «When I'm Gone». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
4: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
5: Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я. Экономная семья.
10: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
9: И на вкусняшки хватило.
11: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
12: Празднуем День строителя в Березках. 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы Метео. Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки» 7+.
13: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
14: Достаточно знать адрес надежного производителя.
15: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
16: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
17: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
18: Папа, динозавры в городе?
17: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
18: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
19: Возрастное ограничение 0+.
16: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
20: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Мы сегодня с вами обсуждаем, как заводить друзей после 30. Мария нам написала очень занятную историю. 3 года назад ехала в поезде в купе с сыном. Нашими соседями были мама, тоже с сыном, такого же возраста, как и мой. И мою соседку звали так же, как и меня. И возраст у нас тоже одинаковый. Обменялись телефонами, вот уже 3 года мы на связи ежедневно. Ну сколько у вас всего общего, Маш? Главное, чтобы муж у вас был разный.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
3: Реклама.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
13: «Лав Радио».

0: Radio.
1: Стали в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: погрустить контролируемо и нечасто, как говорят, бывает даже полезно. За это ощущение спасибо Эвин Халлоу, только что в эфире Love Radio. Ну а вот с кем еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Впереди небольшая, но разнообразная компания. Сигал, Айлан Кидрон, Джексон и Рептайд. Почти из музыкального прошлого. Ольга Серябкина, Асфальт и Тайни Темпа, Эрик Тернер, Rhythm in the Stars. Сразу после короткой паузы. Ну и встретим еще больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: С большим музыкальным разнообразием проведем новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio в первые 20. Zayn и Sia, Pink Panthers, на старте Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Зейнис и я, Dust Till Dawn, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь по традиции обратим внимание на тех, кого услышим в ближайшие 40 минут этого часа. Прямо под занавес Мадонна, Dance It Area. За экватором этого часа Тедди Свимс, Мистер Нобби Доу. Пару отличных треков Trap Mafia House, Mafia Style.
2: Obvious style, no bluff. Diamond life, too tough. Fast lane, that's enough. Respect.
0: Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Love Radio года.
3: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
4: Реклама.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка бройлера охлажденное всего 179 рублей 99 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 29 июля по 11 августа. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
9: Архитектор.
10: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
14: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Давно мечтали спеть вместе, и вот сделали это для продолжения фильма из нулевых. Помните такую штуку «Дьявол носит Прада»? В продолжении можно услышать этих красавиц. Ну а кто еще будет на горизонте музыкальном в этом часе? Узнаем прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В небольшой, но разнообразной компании проведем финальные минуты этого часа из ностальгического прошлого под занавес Maroon 5, Please Love, Madonna, Dancing Terrier. Сразу после короткой паузы и с актуальных новостей начнем новые 60 минут.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
14: А в каком магазине можно купить все для школы?
15: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
16: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43. ИНН 770-329-54-63.
17: Телеканал «Пятница» представляет.
18: Я наследник рэпера Гуфа.
19: Младшая сестра Мии Бойко.
20: Я сын Алены Свириной.
17: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
21: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
22: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: В России увеличится число курортов. Одиноким девушкам предложили меньше работать. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В 10 регионах России появится 12 новых круглогодичных курортов в рамках масштабного туристического проекта «Пять морей и озеро Байкал». Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. На благоустройство таких центров в этом и следующем году направят по 9 миллиардов рублей. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на лечение питомцев. Согласно инициативе, для получения выплаты необходимо будет предоставлять подтверждающие документы о прохождении терапии в ветеринарной клинике и чек об оплате. Сам механизм может работать так же, как и в случае с лечением самого человека. Брэдли Купер и Джиджи Хадид спровоцировали слухи о тайной свадьбе. Подробности на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Ариана Гранде опровергла, что решение взять паузу в карьере вызвано критикой. В своем личном блоге певица поделилась, что давно сделала этот выбор. Напомню, ранее стало известно, что после окончания тура артистка планирует сократить количество публичных появлений и музыкальных премьер. А также она уже завершила работу в мюзикле «Воскресенье в парке» с Джорджем и в новом сезоне сериала «Американская история ужасов». В эфире Love Radio продолжается финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции «Лови» на нашем сайте. 18+. Одиноких россиянок предложили освободить от работы по пятницам. По словам авторов идеи, этот день женщины могли бы тратить на поиск пары и свидания, что в будущем положительно сказалось бы на демографии страны. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: The Colors, Five Star Family, Bill Wolf и многие-многие другие скрасят первые 20 минут этого часа. На старте Calvin Harris, Summer. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет и

0: Tunes и Fabulous London Galaxy только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и на 20-й минуте часа по традиции заглянем в ближайшее будущее, узнаем, с кем проведем остаток, и под занавес у нас Артики Асти, Сивиль, Бриллиант. До тех мы еще доберемся, а пока Алекс Ворон, Fever Dream. И вот они, долгожданные DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
11: Билеты в продаже. 0+.
12: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я. Экономная семья.
13: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
12: И на вкусняшки хватило.
13: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
14: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
15: Достаточно знать адрес надежного производителя.
16: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
17: Чтобы вещи хранить без особых хлопот, надо срочно купить комод. На чистоту вещей, чтобы не терять надежды, скорее купите ролик для одежды. В сети магазинов «Милый дом» комод «Колорит», 4 секции в ассортименте от 1649 рублей. Ролик для одежды «Клир Лайн», 20 листов, 35 рублей. Магнитогорск, Ленина, 83, ТК «Континент» и Герцена, 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом», все нужное в нем.
18: Ура, мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
19: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
20: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
5: Реклама.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
0: Телефон рекламной службы Лав-радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: просто музыка, и иногда это все, что нужно. Pascal Etablon, Friendships, только что в эфире Love Radio, и теперь узнаем, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот кто их скрасит. Хюгель, Эмил Энджел, Alternate, Moving to the Sun. Прямо под занавес, чуть раньше премьера от Сивили Артикьясти. Бриллианты сразу после короткой паузы. Ну и новые 60 минут распечатаем порцией актуальных новостей.
2: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
9: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Возобновлены прямые авиаперелеты из России в ряд стран. Суд вынес приговор еще одному блогеру. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Прямое авиасообщение между Россией и Ираком возобновилось после нескольких месяцев перерыва. Как рассказали в Минтрансе, первый рейс из Багдада прибыл в московский Внуково сегодня. Помимо этого, с 16 августа начнутся перелеты из сирийского Дамаска. Также обсуждается возможное восстановление прямых рейсов между нашей страной и Мексикой. В Казахстане могут ввести платные онлайн-разрешения на въезд иностранцев, включая россиян и лиц без гражданства. Систему планируют адаптировать уже в этом году. Меры необходимы для полноты учета миграционных потоков. Стоимость базового набора школьных товаров достигла 18 925 рублей. Наибольший рост показали цены на бумажные дневники. На втором месте одежда и обувь, которые подорожали на 7-10%. Суд признал блогера Гусейна Гасанова виновным по делу об отмывании денег и заочно приговорил к 4 годам колонии. Помимо этого, инфлюенсеру назначили штраф в размере 1 000 000 рублей. Сам блогер свою вину отрицает. По данным СМИ, сейчас он живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Выход фильма «Одиссея» увеличил продажи поэмы Гомера в России на 254%, выяснил ТАСС. Общие продажи всех произведений древнегреческого автора увеличились на 125%. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: Если сегодня все пошло не по плану, то пусть хотя бы наш плейлист станет островком твоей стабильности. Это Love Radio, с этого часа ответственность за твое настроение возлагаю на свои плечи. Дима Вебер на старте заряжена. Эй, meet me in the dark. Поехали!

0: Если вы думали, что мужчины не любят усложнять себе жизнь, то посмотрите на Коста Лакоста. Этот парень добровольно оделся как звезда дискотеки из 80-х и записал целый трек о том, как сильно хочет вляпаться в токсичные отношения с капризной девчонкой. Всем любителям походить по острым граблям под крутой ретро-саунд срочно добавить в плейлист «Cherry Lady».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но в ближайшие 40 минут в нашем эфире прозвучат треки, которые, я надеюсь, ты уже знаешь наизусть. Ближе к концу часа. Айова, мы. Чуть ранее градусы на ресницах. Вскоре после рекламы звонки Ханна «Я не я». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Лав Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
3: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах «Ситна» бедро цыпленка-бройлера, охлажденное, всего 179 рублей 99 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 29 июля по 11 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
15: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
16: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
17: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Если ты никак не можешь наладить личную жизнь, поучись продуктивности у казахского железнодорожника. Парень уволился со станции, взял Грэмми и теперь штампует треки с призывом заняться любовью. По-моему, неплохой карьерный взлет. Мощный басовый вайб от Иманбека, Мэри Пол в эфире Love Radio Make Love.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а до конца часа треки от артистов с не менее интересными судьбами. Сразу после рекламы группа Айова и работа Мы. Ну а за финале час девушка, чье имя стоит в словаре Ожегова напротив определения суперзвезда. Леди Гага и работа Poker Face.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Акведы.
12: Выбраны.
13: Документы для регистрации ИП.
12: Готовы.
14: Фантастика.
12: Счет, бухгалтерия.
15: Подключены. Поехали.
16: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
20: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
21: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
22: Делим.

0: бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: В России легализовали криптовалюту. В моду возвращаются узкие джинсы. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Президент Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Так, теперь россияне получат возможность легально инвестировать в крипту на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров. Делать это смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы после прохождения специального теста. Сайты банков страны перестали открываться в зарубежных браузерах. Причина заключается в том, что они не поддерживают российские сертификаты безопасности. Пользователи могут видеть предупреждение о небезопасном соединении, доступ на порталы кредитных учреждений при этом не предоставляется. Среди тех, кто попал под действие ограничений, оказались крупнейшие финансовые организации. Сайты банков продолжают открываться в Яндекс.Браузере, который по умолчанию поддерживает национальные сертификаты. Пользователям для этого не нужно ничего дополнительно устанавливать или настраивать. Соединение остается защищенным. У россиян возвращается интерес к облегающим вещам. К таким выводам пришли аналитики маркетплейсов. Так, мужчины увеличили покупки узких джинсов за первое полугодие в 2.5 раза, женщины – в 1.5. Кроме того, девушки стали вдвое активнее, чем год назад, приобретать леггинсы, приталенные рубашки, обтягивающие футболки и спортивные боди для мужчин. Признавайся в любви на всю страну в Лав-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире по средам, категория 16+. Четверть россиянок после крупной ссоры с партнером хотят в подарок машину, но получают ее только 6%. Больше всего женщины мечтают о совместном путешествии, автомобиле, айфонах и украшениях фирмы Cartier. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Откладываем ручки, выключаем компьютеры и закрываем рабочий чат. И да, звучит как страшный сон трудоголика, но кажется, пора подумать и об отдыхе. Это Love Radio, Дима Вебер, чат откроет The Bose Magnetic. Надеть облегающее.

0: Если вы думаете, что огромные горы мышц созданы только для того, чтобы крушить все вокруг, посмотрите на диджея Джоэла Кори. Этот качок-бодибилдер умудрился упаковать всю свою стать в легкий танцевальный трек с интригующим названием «Шепот». Как звучит самый нежный и деликатный подкат этого лета, но ровно как в треке «Whisper».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а следующие работы готовы весьма громко заявить о себе в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа услышим Gayazos Brothers Santa Lucia. Чуть ранее Tame Impala и Jenny Dracula. Вскоре после рекламы лирика аутентичная. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Деоника Фомен 5 штук, 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Деоника 2 Фоувумен всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
2: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске, 20 66 66.

0: В Корее придумали раздвижную кровать специально для пар, которые уже долгое время живут вместе. Она идеально подойдет, если у вас разные графики жизни, стало слишком жарко или вы просто поругались. По нажатию кнопки на пульте одна двуспальная кровать превращается в две отдельные. Мне нравится эта история. Главное только не поругаться еще сильнее и не развестись.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно ровно.
1: 6+. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Если вас бесят слишком жизнерадостные люди, знаете, вы не одиноки. Авторитетный журнал Time, видимо, со злости или потому, что у них велосипеда нет, влепил Джастину Тимберлейку премию за худшую песню года. Но мы-то с вами сами, с усами и без критиков можем разобраться, что трек Can't Stop the Feeling не просто 100% хит, а лучший музыкальный вариант поднять себе настроение.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а если ты решил подзагрустить, то у меня для тебя два аргумента передумать. Аргумент номер один — Несса Барретт и трек Journey in the Inside. Ну, а аргумент номер два — Люки Ли и работа Follow the Rivers. Время подумать у тебя ровно до конца рекламы.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Контроль над ценами на продукты усилят. В мире появится авиатопливо из фруктов. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 января начнут отслеживать цены на продукты на всех этапах продвижения – от производителя или импортера до прилавка. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Отслеживать будут те товары и услуги, которые рассчитывает Росстат при расчете инфляции. Мессенджер Макс разрешит оформлять цифровой ID с 14 лет, сообщили в пресс-службе платформы. Это позволит молодым людям законно пользоваться электронным удостоверением личности в повседневной жизни. Такая функция доступна не только для подтверждения возраста, но и для льготного статуса. В центре Москвы открываются павильоны здорового долголетия, где можно бесплатно пройти экспресс-диагностику организма. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, в локации на Никитском бульваре уже можно проверить биологический возраст, работу сердца, уровень стресса, состав тела и попробовать нейрофитнес для тренировки памяти и внимания. По итогам обследования, которое занимает всего 10-15 минут, каждый гость получит персональные рекомендации по корректировке образа жизни. В ближайшее время откроются еще два таких пространства на Трубной площади и ВДНХ. Более подробно оценить свое самочувствие жители столицы могут в любой удобный момент с помощью московского чекапа в мобильном приложении «Емиас». Раздражительность после отпуска связана с выгоранием и неумением отдыхать, уверяют психологи. По их словам, для правильной адаптации первые два дня выходных лучше ничего не делать, а завершать их стоит, планируя задачи заранее. Выходя на работу, не следует брать на себя сразу всю нагрузку. В Бразилии начнут производить авиатопливо из фруктов. Ученые планируют использовать пальму макуаба. Ее маслянистые плоды станут идеальной базой для экологичного топлива реактивных лайнеров. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: При особом желании можно найти тысячу причин, чтобы о чем-то беспокоиться. Но всегда есть Love Radio, чтобы переключиться на настроение, любовь. С вами по-прежнему Дима Вебер на первой строчке часа. Тедди Свимс, Мистер Ноу-Ит-Олл.

Metro Boomin, The Weeknd и 21 Savage с треком Creepin' на волнах Love Radio. Ну а теперь, друзья, серьезно и максимально искренне, мы продолжаем третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб», главный приз – морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а прямо сейчас дозванивайся в эфир по телефону 84 95 956 106 6 и занимай свое место в финале.

0: Турецкий вайб.
1: На малиновой луне на турецкой стороне хочется мне сказать, приветствуя нашего гостя в эфире. Валера, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну что, как поживают Чебоксары? Рассказывай.
2: Очень хорошо, все хорошо, у нас и лето в разгаре.
1: Ну супер, тогда самое время нам с тобой сразиться в неравном бою, хотя нет, почему, практически в равном. Валер, если ты хочешь отправиться в морское путешествие на круизном лайнере Астория Гранде, для начала тебе необходимо выбрать каюту в нашем виртуальном лайнере. У нас есть 10 кают и 3 палубы. Ну, ты, наверное, догадываешься, что нужно сделать. Давай перейдем к выбору своего заветного счастливого, надеюсь, место.
2: Хорошо. Первая палуба, десятая каюта.
1: Первая палуба, десятая каюта. Смотрим, свободна ли она.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Валера, я тебя поздравляю. Первая палуба и десятая каюта приносит тебе удачу и победу. Будем надеяться, что она останется на твоей стороне и в финале. Ну а мы узнаем имя победителя 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». С тобой Дим Вебер. Классного дня. Продолжаем.
0: Билеты в лето. В эфире Лав Радио.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Продолжение часа на волнах Love Radio, Jonas Blue and Love с работы Age of Desire. Мы же продолжаем этот вечер вместе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы для тебя Филатов и Кэрос работы среди счастливых людей. Ну а завершит этот час Джастин Тимберлейк работа Sexy Back.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк. Бонусами спасибо.
7: Делимся

0: бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
9: Я люблю тебя.
8: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
12: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Ты по-прежнему на волне Love Radio, с тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Ну а прямо по курсу то, что лучше 100 раз услышать, чем один раз услышать. Мощный, сочный Love Power и DJ Light. Прямо по курсу, погнали!
0: Love Radio представляет
3: правильный ритм твоего сердца.

0: Love Power в прямом смысле заряжен на любовь. В случае особой потребности прикладывай к сердцу в течение дня. С тобой Дима Вевер. Это Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые у тебя уверен помечен как любимые. Ближе к концу часа услышим звонкий «Невероятно».
2: Вопрос без ответа.
0: Чуть ранее Шакира и Burna Boy «Дай, дай». Ну а вскоре после рекламы мод «Случайности не случайны».
3: Случайности вообще не случайны. В руках вселенной все.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

ходят поезда в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
5: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Телефон рекламной службы Лав-радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Если ваш мужчина никогда не называл вас ласковыми словами, не расстраивайтесь. Рыжеволосый британец Эд Ширан сделал это на персидском языке сразу за всех парней мира. Главный интернациональный хит для всех любимых, незаменимых и самых дорогих девушек — это Эд Ширан «Азизам».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а в ближайшие 10 минут треки для влюбленных, одиноких и сердец со статусом «Все сложно». После рекламы звонкий, невероятно, Боб Синклар и Кайзер с работы «I Can Wait», ну а завершит этот час работа «The Way» и «А» от Тимберленда, Кэрри Хилсона и D.O.E.
2: Реклама «Меньше минуты».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Самое время прекратить себя ругать за ошибки этого дня. Завтра у всех нас будет отличная возможность понять, что в несовершенстве тоже есть свой особенный шарм. Это Love Radio, я Дима Вебер, на старте Джон Смит, Дивол, Джулия Чёрч с работой Shades of Blue.

0: песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: Если вы переживаете из-за разницы в возрасте со своей второй половинкой, посмотрите на этот дуэт. Когда Мартин Гаррикс лежал в колыбельке и только учился ходить, Мадонна уже была главной поп-иконой планеты. Но время идет, и сегодня этот парень затащил королеву на свой танцпол, чтобы доказать, что для хорошего рейва возраст вообще не помеха. Мощнейший коллаб Мадонны и Мартин Гаррикс «Bizarre» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые при постоянном прослушивании делают нас моложе. В ближайшие 40 минут лови. Ближе к концу часа. Ариана Гранде, Hater Made You Love Me. Чуть ранее Ханна, Любовь навсегда.
2: И только я буду тебя обнимать, тебя согревать, тебя целовать.
0: Вскоре после рекламы Коста Лакоста, Календарь.
3: Наверное, ты была права. Новые раны, хотя я не выберу.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

Если вы думаете, что на работе вас заставляют заниматься ерундой, вспомните Криса Мартина. Парень потратил миллионы долларов и кучу времени в латексном костюме с датчиками, просто чтобы в клипе превратить себя в танцующее шимпанзе. Главный трек всех, кто готов на любые безумства ради хорошего настроения. Coldplay, Adventure of a Lifetime. Ну а прямо сейчас я расскажу о треках, которые ты услышишь после рекламы. Нас ждет Риана Гранде, Hater Made You Love Me, далее Кэлвин Харрис и Риана. Заверши час серебро, я тебя не отдам.

В Москве 10 вечера. Вечер перестает быть томным, когда в твоих динамиках начинает звучать Love Radio. Допишем историю этого дня красиво. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер, ну а на старте часа Медуза, Энрико Мамайо, Don't Wanna Go.

0: Если вы никак не можете выйти из творческого кризиса, ловите рецепт от инди-рок группы Temper City. Они просто уехали в пустыню, записали на телефон пару дублей и случайно создали мировой хит на сотни миллионов прослушиваний. Идеальный трек для всех, кто слишком много думает по ночам, вместо того, чтобы просто кайфовать от жизни. Self-Aware.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но далее треки, которые помогут разобраться в себе и привести чувства в порядок. Ближе к концу часа услышишь звонкий обычный человек. Чуть ранее Мадонна Dance Stereo. После рекламы Teddy Swims, Mr. Neural. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Love Radio еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Звонкий и обычный человек только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот треки, которые ты можешь услышать сразу через несколько мгновений. Даррен Хей, Sensational, Алек Фицсигала, далее Эйлин Голдинг и All By Myself. Так называется их трек. Кайго, Макс Макнаун завершат эти 60 минут работы Take Me Back. Ну а я, Дим Вебер, с тобой прощаюсь. Услышимся завтра. Это Love Radio.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске, час ночи. Love Radio.

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Мы сегодня с вами обсуждаем, как заводить друзей после 30. Мария нам написала очень занятную историю. 3 года назад ехала в поезде в купе с сыном. Нашими соседями были мама, тоже с сыном, такого же возраста, как и мой. И мою соседку звали так же, как и меня. И возраст у нас тоже одинаковый. Обменялись телефонами, вот уже 3 года мы на связи ежедневно. Ну сколько у вас всего общего, Маш? Главное, чтобы муж у вас был разный.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Лав Радио. Для детей старше 12 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ВВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.